послушай, какой ты, и чува нам, как отплаче, стисненью яко, и не пущан сам. Знаешь, дорогой тата, а тебе дома ни, мама, ника не спи, и ниш ведь лех, мы те чекаму, и верни се оттаму.